0: Важное слово.
1: Дженца Бьянка Винцина с Испанчиц Кукова.
2: Дженца, на собаче, маме снану квилку, здыхненчко за себе. Хара зайшвых днюе за нами. Простые чишине вубоко задыхач, а вудыхач. Зачуч, как вутроба бие. Досос вухач. Что нетко руне требам. Мудрость индийского мниха, киш сам недавно читава, река, покое започина со тем, за со каждый день снова во свое чево а свой дух стараш. Как за своим чевом а духом в обкаджам, мам сама руце. Бернеш, свышу шедне веле хоких повестчо. Тола каждым з нас е телко божих дару, кманосчо, таленту, телко чивоты а моце. Вуживайме то. Кризы света не оджа со прийч. Наукме, з ними в обкаджеч. Пшемислуйме, дже можеме намістне запшимнич, дже мавем собу скуткувач, а дже со тому, што ж нимаме руце пшимирич. Дыш, довірям со Богу, не сам сама. Тутим змисле пшею нам дженц мирну квілу за своє потребностче, час за Боже дары, кіш смеме вуживач, а в окоміки повніє любосче, діж можеме з вочком а духом на то добре ве нас, а в оково нас ладач.
3: То прай Бьянка Винцина зі Спанчиц Кукова ве надавку тамнішеє фарскеє вікарія.
4: Я мам ілюзію, за посмілку зую,